0: Никого не говори, никого, никого, никого. Никого не говори, вари, вари, вари, вари, вари. Никого не говори, никого, никого, никого. Никого не говори, вари, вари, вари, вари. Никого не говори, никого, никого, никого. Никого не говори, вари, вари, вари, вари. Никого не говори, никого, никого, никого. Никого не говори, никого, вари, вари, вари, вари, вари.
1: О, гайтер, дака мазу м педасу. Из, из, из, из, из, из, из, Um pedaço só pra ti, um pedaço só pra ti.
0: Nego, nego, vari, nego, nego, nego, vum. Nego, nego, vari, vari, vari, vari, vum. Nego, nego, vari, nego, nego, nego, vum. Nego, nego, vari, vari, vari, vari, vum.
1: Alemati,